0: ТВА FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: На-на-на. Мама мозги. На-на-на.